только вышел, ну просто удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, я ее сейчас же подпою. И в кого такой я уродился, ох, трудно мне с характером моим. Чуть я только в девушку влюбился, смотрю.